завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без поведа жил настоящим. Не було битого серця. Дважды, а может и больше. Город

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

все дома.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же, как...

Били мы и нас били, мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски,

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировал таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились – 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Havail, Geely и Changan, а также Jaytour и Jayco. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Tenet, помимо этого Solaris, Evolute и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережающими темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти 10% компании Mercedes-Benz Group, а Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 2026 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежит около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможной, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи.

0: бархатные сезоны.
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
0: Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с Лиски Тур.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Экипаж крейсера «Варяга», служившего в начале прошлого века, совершил свой подвиг вопреки приказу командования. И многие считали, что команду нужно наказать, рассказал президент Владимир Путин на борту ракетного крейсера «Варяг». 12 августа в Южно-Сахалинске он наблюдал за ходом завершающей стадии учения с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг», который является флагманом Тихоокеанского флота. Президент осмотрел судно, побывал в походном храме, в музее на борту «Варяга». Осматривая каюты, он остановился у картины, посвященной подвигу крейсера «Варяг» 1904 года. В Адмиралтействе долго решали, что делать с людьми. Нарушили они приказ, и это преступление. Многие считали, что надо их наказать, сказал Путин на кадрах, опубликованных тележурналистом Павлом Зарубиным. Российские вооруженные силы в воскресенье поразили в Черном море восточнее Одессы сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение, сообщили в Минобороны России. Наши военные поразили цех в Одесской области, где производили безэкипажные катера для ударов ВСУ по нашим городам, судам в Черном море и энергетической инфраструктуре. Другими целями беспилотных войск стали металлургический комбинат в Кривом Роге, он частично остановил производство в Белгороде, Днестровском. Это был склад боевых частей и комплектующих для морских дронов. У Вилково стоянка патрульных катеров ВМС Украины, которые привлекали к сопровождению судов с военными грузами и топливом. В порту Одесса три сухогруза и два морских танкера, использовавшиеся для доставки ГСМ, а также резервуары с топливом и склады с военным имуществом. В акватории Черного моря к востоку от города сухогруз, перевозивший на Украину западное вооружение. Белоруссия уверенно контролирует обстановку на границе с западными странами и работает в тесном контакте с представителями ОДКБ. Это сообщил генсекретарь организации Таладбек Масадыков. Он напомнил, что в июне посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границы. Также состоялась рабочая встреча Масадыкова с председателем Государственного погранкомитета Белоруссии. Масадыков уточнил, что ОДКБ располагает подробной информацией обо всем происходящем в регионе. Планирует свою работу в соответствии с обстановкой и работает в тесном контакте с российской и белорусской сторонами. Теплый душ перед сном способен помочь человеку уснуть в жаркой комнате, рассказала терапевт-сомнолог Татьяна Федорова. Оптимальная температура в спальне 18-20 градусов по Цельсию. Если кондиционера нет, постарайтесь не охладить воздух, а нагреть тело. Именно теплый душ перед сном расширит сосуды и усилит теплоотдачу. Парадоксально, но эффективно, сказала она. Высокая температура в квартире критично сказывается на качестве сна. Жара может приводить к учащению пробуждений, потоотделению и дефициту медленного сна, при котором происходит восстановление мышцы памяти. Федорова уточнила, что мозг не получает сигнал «пора спать», если температура тела остается высокой. Курс доллара 84.54, курс евро 97.51. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировав таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились – на 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Хавейл, Джили и Чанган, а также Джейтур и Джейку. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Теннет, помимо этого Солярис, Эволют и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережающими темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти 10% компании Mercedes-Benz Group, а Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 2026 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежит около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможной, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва перешла к прагматичной модели внешней торговли, игнорируя западную антироссийскую риторику. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Российская Федерация видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушении международного морского права. Президент также высказался о планах Европейского Союза задерживать их и продавать захваченное имущество, назвав это пиратством и разбоем. Глава государства подчеркнул, на все попытки осуществлять задуманное Россия будет отвечать зеркально, причем не обязательно в тех акваториях, где планируется нападение. Ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество, считает президент Владимир Путин. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Российские сельскохозяйственные предприятия обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Кабинет министров ранее утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Данный механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительством было принято целый ряд мер, в том числе и запрет экспорта. Кроме того, предоставление налоговых стимулов для импорта и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба держит на контроле ценообразование. По ряду эпизодов с завышением цен стартовали расследования. Ведомствам поручено не допустить дефицита и удерживать под контролем как розничные цены на заправках, так и стоимость топлива для агропромышленного комплекса. Стал известен список обязательных школьных предметов на новый учебный год. Базовый набор сохраняется на всех уровнях образования. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия, биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников. Список обязательных предметов для начальной школы включили русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математику, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, а также изобразительное искусство, музыку, труд и физкультуру. Вместе с тем, в нынешнем году появился и новый учебный предмет – духовно-нравственная культура России. Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников. Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей при наличии условий в школе. Российских водителей начнут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование с 1 марта следующего года. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медосмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Если же водитель не явится на медицинское обследование или врач подтвердит наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав будет прекращено. В случае отсутствия противопоказаний, право восстанавливается на основании медицинского заключения, при этом повторно сдавать экзамены не потребуется. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

тебе напомнить боль моя. Плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты и вольная. Скажи, что все не зря.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за ночь сбили 205 украинских беспилотников над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами село Колосково Белгородской области. 6 человек погибли, 4 пострадали. Это утром сообщил в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Среди пострадавших 14-летний ребенок. На месте удара сгорело постройка и был поврежден легковой автомобиль. Попавшие на фронт боевики ВСУ из 76-го полка связи понесли потери и оказались в окружении в Сумской области. По данным Минобороны, за сутки противник потерял до 200 военных. Российские банки за январь-август этого года закрыли около 1337 дополнительных офисов, а к концу года это число может превысить 2100, что станет рекордным сокращением за всю историю наблюдения, написали «Известия», ссылаясь на данные Банка России. В среднем кредитные организации закрывали по 196 офисов в месяц, примерно вдвое больше, чем годом ранее. Около 40% сокращений пришлось на Сбербанк, ликвидировавший почти 540 отделений. Основными причинами сокращения сети эксперты называют переход клиентов на дистанционное обслуживание и стремление банков снизить расходы на содержание офисов. Россиянам осенью будет рекомендовано ношение медицинских масок для профилактики заболевания гриппом и ОРВИ. Однако мера не затронет всю страну и будет носить локальный характер, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что в этом эпидемическом сезоне не ожидается пандемической вспышки вируса гриппа. Однако при высоком уровне заболеваемости в определенных группах карантинные меры будут необходимы. Маски, в частности, особенно рекомендуется носить тем гражданам, которые часто контактируют с людьми. Но это не значит, что вся страна обязана будет носить маски, подчеркнул академик. Новые государственные учебники общества знания будут содержать меньше теории и больше связи с реальной жизнью, рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Единые учебники по обществознанию для 9-10 классов появятся в школах уже с 1 сентября, а для 11 классов с 1 сентября будущего 27 года. Сохранено все лучшее, что было, актуализировано содержание, меньше теории, больше связи с реальной жизнью, написал Мединский. Мединский в канале в мессенджере Макс. Он также напомнил, что курс обществознания сокращен с 6 до 3 лет. Курс доллара на сегодня 84.54, курс евро 97.51. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировав таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились на 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Хавейл, Джили и Чанган, а также Джейтур и Джейку. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Теннет, помимо этого Солярис, Эволют и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережающими темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти 10% компании Mercedes-Benz Group, а Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 2026 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежит около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможной, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: New truck, big

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: This is good.
3: I told you.

0: Jessica.
1: I told you, they're the best.
2: Реклама на Радіо Портал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Год назад вступил в силу закон, которым предусмотрена возможность отказаться от получения массовых СМС-рассылок и звонков, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Для этого необходимо направить оператору связи заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Сотовый оператор обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах, а за это нарушение предусмотрен штраф до 1 000 000 рублей. Кроме того, в стране действует норма, обязывающая маркировать звонки от компании и ИП. На экране телефона оператор связи должен отображать наименование организации. Все эти меры направлены на защиту людей от действий мошенников, а также на борьбу с навязчивой рекламой. Иноагенты и представители экстремистских организаций готовят провокации в ходе голосования на зарубежных избирательных участках в период российских выборов. В том числе собираются проводить фейковые экзит-полы 20 сентября у посольств России. Об этом предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он отметил, что цель данных манипуляций — на основании заведомо ангажированных результатов социологических опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания. Соответствующие материалы комиссия Госдумы направила в МИД. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила в интервью немецкому изданию Die Welt, что намерена представить новые санкции против России этой осенью. По ее словам, готовящийся 22-й пакет может стать наиболее масштабным с начала военного конфликта. Цитата. «Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физлиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть», сказала Каллас. В конце июля Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В перечень были включены 170 юридических и 48 физлиц, в том числе представители нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, криптовалютной инфраструктуры и рынка СПГ. Мошенники в сфере недвижимости в России переориентировались с дарения на сделки купли-продажи жилья, рассказали в Федеральной нотариальной палате. В период с 20 по 25 годы в 46% случаев в суде оспаривались сделки дарения жилья, а 32% приходилось на договоры купли-продажи. При этом в прошлом году, с начала которого стала обязательной нотариальная форма для договоров дарения, количество оспариваний дарственных сократилось в сравнении с 24-м годом на 37%. За указанный период зафиксировано более 11 200 приговоров за мошенничество с недвижимостью, и в них доля сделок без участия каких-либо посредников составляет 49%. В том числе по итогам 2025 года на самостоятельные сделки в структуре оспариваний пришлось около 42%. Еще 28% споров касалось сделок с участием риэлторов, 22% с использованием онлайн-сервисов, а доля нотариальных сделок составила 8,5%. Курс доллара на сегодня 84,54. Курс евро 97,51. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувств.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Наемников вооруженных сил Украины начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Как заявили в Министерстве иностранных дел России, успешное продвижение российских войск по Украине вынуждает националистов бежать из страны. При этом в Старом Свете они продолжают вести свою борьбу против всего русского. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о недопустимости возрождения фашизма. Глава государства отметил, необходимо противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Владимир Путин подчеркнул, это наш дух. Долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения базового и справедливого мира, а также равноправных партнерских отношений между народами. Ситуация на рынке труда стабильна. Уровень безработицы летом составил около 2,2%. Что же касается экономической ситуации, макроэкономические показатели за первое полугодие нынешнего года свидетельствуют об увеличении на 0,6%, что символизирует о возвращении на траекторию роста. Россия сохранила за собой статус лидера по поставкам на экспорт продукции агропромышленного комплекса. Так, за рубеж отправлено порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы. Таких результатов удалось достичь не только благодаря увеличению валового сбора зерна в России, по итогам прошлого аграрного сезона, но и по причине роста импортного спроса со стороны традиционных покупателей. Существенно увеличился экспорт пшеницы в Турцию и Судан. Также выросли закупки со стороны Египта и Израиля. За год размер выплат по ОСАГО вырос на 12%. При этом почти в половине российских регионов уровень выплат по страховке превышает сборы от продажи полисов. В некоторых областях более чем в 5 раз. Это свидетельствует об убыточности автогражданки и грозит ростом стоимости полисов, предупреждают и страховщики и эксперты. В настоящее время уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел составляет в среднем по России 94%. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Вместе с тем практика показывает, автомобилисты все чаще предпочитают решать конфликты со страховыми компаниями в судах. Увеличение почти на 20% числа жалоб на ОСАГО в службу финансового уполномоченного свидетельствует о том, что все больше автовладельцев решение вопросов со страховыми компаниями видит исключительно в судебной плоскости. Минпросвещение запретило вторую смену для первоклассников и старшеклассников. Запрет на обучение во вторую смену распространяется на все классы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Обучение во второй половине дня допускается исключительно для учащихся со 2 по 4 класс и 6 по 8 класс. При этом смена в любом случае должна быть завершена не позднее 19 часов. Документ также устанавливает единый режим работы для всех школ страны. Уроки должны начинаться не ранее 8 утра. Новые требования основаны на действующих санитарных правилах и нормативах. Единый документ призван унифицировать режим работы всех образовательных учреждений России и защитить здоровье школьников. Меры учитывают возрастные особенности детей, уровень их утомляемости и общеучебную нагрузку. Таким образом, обеспечиваются оптимальные условия для получения знаний. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Наемников вооруженных сил Украины начали использовать в террористических атаках на африканском континенте. Как заявили в Министерстве иностранных дел России, успешное продвижение российских войск по Украине вынуждает националистов бежать из страны. При этом в Старом Свете они продолжают вести свою борьбу против всего русского. Напомню, ранее Владимир Путин заявил о недопустимости возрождения фашизма. Глава государства отметил, необходимо противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Владимир Путин подчеркнул, это наш долг перед ветеранами и будущими поколениями, прочный фундамент для построения базового и справедливого мира, а также равноправных партнерских отношений между народами. Ситуация на рынке труда стабильна. Уровень безработицы летом составил около 2,2%. Что же касается экономической ситуации, макроэкономические показатели за первое полугодие нынешнего года свидетельствуют об увеличении на 0,6%, что символизирует о возвращении на траекторию роста. Россия сохранила за собой статус лидера по поставкам на экспорт продукции агропромышленного комплекса. Так, за рубеж отправлено порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы. Таких результатов удалось достичь не только благодаря увеличению валового сбора зерна в России по итогам прошлого аграрного сезона, но и по причине роста импортного спроса со стороны традиционных покупателей. Существенно увеличился экспорт пшеницы в Турцию и Судан. Также выросли закупки со стороны Египта и Израиля. За год размер выплат по ОСАГО вырос на 12%. При этом почти в половине российских регионов уровень выплат по страховке превышает сборы от продажи полисов. В некоторых областях более чем в 5 раз. Это свидетельствует об убыточности автогражданки и грозит ростом стоимости полисов, предупреждают и страховщики и эксперты. В настоящее время уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел составляет в среднем по России 94%. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Вместе с тем практика показывает, автомобилисты все чаще предпочитают решать конфликты со страховыми компаниями в судах. Увеличение почти на 20% числа жалоб на ОСАГО в службу финансового уполномоченного свидетельствует о том, что все больше автовладельцев решение вопросов со страховыми компаниями видит исключительно в судебной плоскости. Минпросвещение запретило вторую смену для первоклассников и старшеклассников. Запрет на обучение во вторую смену распространяется на все классы, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Обучение во второй половине дня допускается исключительно для учащихся со 2 по 4 класс и 6 по 8 класс. При этом смена в любом случае должна быть завершена не позднее 19 часов. Документ также устанавливает единый режим работы для всех школ страны. Уроки должны начинаться не ранее 8 утра. Новые требования основаны на действующих санитарных правилах и нормативах. Единый документ призван унифицировать режим работы всех образовательных учреждений России и защитить здоровье школьников. Меры учитывают возрастные особенности детей, уровень их утомляемости и общеучебную нагрузку. Таким образом обеспечиваются оптимальные условия для получения знаний. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировал таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились – 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Havail, Geely и Changan, а также Jaytour и Jayco. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Tenet, помимо этого Solaris, Evolute и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережая темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти

0: 10% компании Mercedes-Benz Group. А Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 26 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежит около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможной, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM. Please fasten your seatbelts. We hope you've enjoyed this journey through.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: to get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так весело.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальни.